0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около 25. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

время умеет творить чудеса. Возьми мои крылья, малыш.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около 25. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода. Крылья расправь и трогай, на желтый сигнал

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около 25. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

before.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 28. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
8: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Всем привет! Мы брянская группа «Мы с доброй надеждой». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: За полярным кругом.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 28. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
5: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Айра!
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов. 3-2
1: радио. Новости. 3-2
2: радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сегодня страна отмечает свой главный праздник – День России. Центральное событие этого дня ежегодно состоится в Кремле. Президент Владимир Путин вручит золотые награды Героя труда и государственные премии в ряде областей. Сегодня сознание общества – это уже день, когда мы можем гордиться своей страной. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, по итогам ушедшего года почти 70% россиян гордятся Россией. Узловыми точками становления сильной и уверенной в себе страны были победы, завершающие исторические испытания последних 30 лет, возвращение Крыма и Крымская весна, сопротивление последовавшим за этим санкциям и, наконец, специальная военная операция, как знак того, что наша независимость перестала быть насмешкой и стала магистральным выбором для страны и большинства ее граждан. Вопросы развития социальной сферы Брянской области и реализацию значимых для региона проектов обсудили заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По словам главы региона, один из них – это строительство областной инфекционной больницы. В этом есть острая необходимость, поскольку существующая уже не отвечает современным требованиям. Еще один масштабный проект – это создание в Брянске в исполнении поручения президента Владимира Путина в рамках проекта «Без срока давности» музейно-мемориального комплекса «ДУЛАГ-142», посвященного памяти жертв геноцида. Как сообщил Егор Ковальчук, в настоящее время ведется работа по оформлению и передаче в федеральную собственность земельных участков и построек, необходимых для реализации первого этапа создания мемориального комплекса. Перспективы развития дорожной сети Брянской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» стала главной темой встречи временно исполняющего обязанности губернатора Брянщины Егора Ковальчука и главы Федерального дорожного агентства Романа Новикова. Руководитель Брянского региона рассказал, по итогам 5 месяцев нынешнего года число ДТП снизилось более чем на 30%, а пострадавших в них почти на 39%, погибших на 22%. Что же касается дорожных работ, то основные из них сосредоточены на федеральных автодорогах Р-120, Орел-Брянск-Смоленск, граница с Белоруссию и М3, Украина, Москва, Калуга, Брянск, граница с Украиной. На участке дороги от Смоленской развязки до поворота на международный аэропорт Брянск уже в сентябре этого года будет уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Как подчеркнул Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаясь высокой интенсивностью движения. Предстоящие выборы в Государственную Думу являются важнейшим политическим событием. Как отметил Владимир Путин, крайне важно сосредоточиться на вопросах безопасности в период подготовки проведения плебисцита. Президент выразил твердое убеждение, попытки совершения терактов и проявления экстремизма в предвыборный период, в том числе организованные из-за рубежа, должны жестко пресекаться. Российский лидер подчеркнул, работа по обеспечению безопасности должна вестись на всех уровнях и затрагивать как федеральные, так и региональные кампании. Глава государства отметил, все районы, находящиеся вблизи государственных границ, требует особого подхода к вопросам безопасности. Ранее Владимир Путин отмечал, жители Донбасса и Новороссии обладают стойким и надежным характером, что делает их неуязвимыми для угроз со стороны киевского режима. Владимир Путин подчеркнул, эти люди неоднократно демонстрировали свою несгибаемость, и эта тенденция сохранится. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 91 копейка. Курс единой европейской валюты на выходные – 82 рубля 97 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 30 градусов. Не исключены осадки и грозы. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер. Южное – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 32 01.
3: Как-то раз

0: Ван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
6: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832 01.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: С открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянска областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: праздникам любимый город. Твое 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 28. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Вот, платье надела красная, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: «Ну, а ты?»
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: точке 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На дворе год 2026. Китайские автомобили уверенно шагают по стране, но их выносливость и оценка все еще остаются в поле дискуссий. На это влияют такие факторы, как технологии, напичканные в данные автомобили, и реальный опыт, который уже успели распробовать владельцы да и знатоки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России китайские автомобили, конечно же, очень быстро заняли нишу доступной замены дорогим европейским и корейским машинам. Покупатели манили их яркий дизайн, передовые технологии вроде огромных экранов и вентиляции сидений, а также панорамных крыш и адаптивного круиз-контроля. Причем все это по цене, за которую европейские бренды предлагали лишь базовые комплектации. На волне данного энтузиазма россияне, конечно же, начали в очереди выстраиваться за китайскими тачками. Дилеры били рекорды продаж, а рынок убеждал себя, что ну вот, наконец, найден полноценный преемник ушедшим западным маркам. Казалось, ну, скоро забудется такое понятие, как немецкое качество, японская надежность, но вот проходит 2-3-4 года и наступает момент болезненный для любого автомобильного бума — это проверка временем. Первые владельцы китайских машин столкнулись с тем, о чем редко, конечно же, говорят в рекламе — непомерно высокие цены на запчасти, трудности с ремонтом, дефицит комплектующих и стремительное обесценивание автомобилей на вторичном рынке. Сейчас китайский авторынок переживает свой первый серьезный экзамен. Если раньше покупателей интересовали в первую очередь цена, оснащенность и доступность машины, то теперь на первый план выходит стоимость владения. Оказалось, что после окончания гарантии и появления первых серьезных поломок, сервисная инфраструктура многих китайских брендов просто не успевает за масштабами продаж. Особенно остро эта проблема связана с кузовными деталями, электроникой, оптикой и сложными узлами. В теории автомобиль, конечно, выглядит современно, технологично, но на практике после небольшого ДТП владелец может неделями, а то и месяцами ждать, например, фару, бампер или электронный блок. Распространенное ранее убеждение, что ремонт китайских машин будет дешев, оказалось не более чем мифом. Современные автомобили из Китайской Народной Республики даже в базовых версиях напичканы электроникой так, что их ремонт становится сложным и дорогим.
0: Автомобильные факты.
1: У автомобилей из Поднебесной, конечно же, как и у любых других машин, есть свои болячки. Одна из них — это кузов, особенно его лакокрасочное покрытие. В наших широтах, где зима сменяет лето, дороги щедро посыпают реагентами, краска быстро сдается и появляются ржавчины. Особенно страдают машины из дождливых и влажных регионов. Еще одна проблема — это карданные валы у некоторых моделей. Они просто не выдерживают наших дорог и гнутся. Электроника, которой напичканы современные китайцы, тоже не всегда радует стабильности. А вот турбированные двигатели, хоть и мощные, живут меньше и ремонтируются дороже, чем их атмосферные собратья. Но, пожалуй, самым неприятным сюрпризом для многих является вторичный рынок. Когда первые китайские машины пошли в народ, стало понятно, что рынок относится к ним очень по-разному. Крупные игроки, которые успели построить дилерские центры и наладить поставки запчастей, конечно, вроде как держатся молодцами. А вот менее известные бренды стали стремительно терять в цене. Некоторые трехлетние кроссоверы дешевеют так, как будто ты меняешь устаревший смартфон. В итоге вторичный рынок начал делить китайские машины на тех, которые стоит брать, и тех, от которых лучше отказаться. Теперь при покупке подержанного китайца покупатель смотрит не столько на состояние и цену, а на другие факторы, например, насколько развита сервисная сеть или запчасти в наличии, и вообще какая у бренда репутация. Рынок, можно сказать, повзрослел. Если раньше всех манили огромные экраны и куча опций, то теперь народ задает куда более приземистые вопросы. Сколько стоит фара, есть ли детали в наличии и что будет с машиной через 5 лет? Как вы понимаете, все познается в сравнении, и вот он, тот самый период, когда пришло время оценить эксплуатацию китайских транспортных средств на российских дорогах и в наших с вами гаражах. Удачи!
0: За баранкой!

0: каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в Тихом Свете практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 28. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
1: Спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11.00 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
4: Подробности уточняйте у администратора.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мам!
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела

а что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 12 июня отмечается День России. Праздник, который объединяет всех жителей большой многонациональной страны, оставаясь при этом сугубо личным для каждого. Для одних он символизирует независимость и суверенитет, а для других подчеркивает сплоченность народа и общую ответственность за настоящее будущее Родины. Как отметил в своем поздравлении временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, отмечая независимость России, мы прежде всего вспоминаем героев Великой Отечественной войны, боровшихся за свободу Родины и победивших в самой страшной истории человеческой войне. По словам главы региона, сегодня, когда фашизм вновь возродился в соседней стране, когда ежедневно ведутся атаки на мирных жителей, наши защитники мужественно, рискуя жизнью, отстаивают национальные интересы Отечества в зоне специальной военной операции. Егор Ковальчук подчеркнул, совместными усилиями, созидательным трудом каждого мы достигнем успехов в экономике и социальном развитии нашего государства, обеспечим его благополучие и процветание. Молодое поколение, приумножая историю нашей державы, поведет Родину к новым победам. Министерство иностранных дел России указало послам Франции, Великобритании и Германии на деструктивность подхода их стран к конфликту на Украине. Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки продвигаемой им политики, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима и продолжение конфликта против России от имени, за счет и при прямой помощи западной коалиции желающих. Подчеркивается, Москва по-прежнему привержена поиску пути дипломатического урегулирования, однако при этом необходимо устранить причины конфликта. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Европейский Союз не может быть посредником в переговорах по урегулированию ситуации, поскольку посредничество предполагает нейтралитет. Российский лидер подчеркнул, Москва не отказывается от контактов с Европой, а европейским лидерам при желании достаточно снять трубку и позвонить. Ассортимент продукции брянских товаропроизводителей, соответствующих российским стандартам, будет расширен на полках магазинов торговой сети X5 Group. В Брянской области в настоящее время функционирует более 250 магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также торгово-распределительный центр в Брянском районе, который обслуживает более 500 магазинов в Брянской, Смоленской и Калужской областях. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, в регионе ведется работа по наращиванию присутствия продукции, обозначенной ценниками «Выбирай местное». При этом глава региона отметил, компании также выгодно работать с местными поставщиками, поскольку сокращается плечо доставки, уменьшая тем самым стоимость перевозки товара и, соответственно, конечную цену для потребителей. Межрегиональный фольклорный фестиваль «Деснянский хоровод» проходит в эти дни в Брянской области. В нем принимают участие коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Орла, Калуги, Смоленска, Московской, Липецкой, Брянской области, а также наши гости из Могилевской области Республики Беларусь. Сегодня, в День России, «Деснянский хоровод» запоет в Брянске. Участники выступят в Майском парке культуры и отдыха Бежецкого района. Отмечу, различные торжественные и праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, сегодня проходят во всех парках культуры и отдыха Брянской области. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 91 копейка. Курс единой европейской валюты на выходные – 82 рубля 97 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 30 градусов. Не исключены осадки и грозы. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер – южное – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Рок! Вау! За столом сидели...

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110, телефон 420212.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 28. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Возрождаем традиции в ювелирных магазинах «Изумруд». Теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. День России в брянском спорткомплексе «Путевка» открыли спортивным праздником. Под музыкальное сопровождение работники учреждения вышли на праздничную утреннюю зарядку. Затем в зрительном зале для ребят провели познавательную лекцию «Моя великая Россия». Дети узнали исторические факты, с азартом отвечали на вопросы викторины, пели песни и делились знаниями о народных праздниках. Погрузить в культуру страны помогли ее символы от матрешки до могучего медведя. А в спортивной теннисной школе состоялся матч спортивного марафона «Дружбы». Состязания были приурочены к празднованию Дня России. Юные спортсмены показали ловкость, силу и скорость. Игры были увлекательными и зрелищными, и чувствовалась и мощная поддержка со стороны болельщиков. Таким образом, участники доказали, что теннис на Брянщине развивается и превращается в массовый и доступный вид спорта. Баскетбольная команда «Десна», представляющая Брянскую область, вошла в десятку самых любимых болельщиками. Матчи брянских баскетболистов неизменно привлекают большое число зрителей. В итоге команда стала восьмой в рейтинге зрительского интереса. «Десну» обошли только топовые клубы, играющие в плей-офф единой лиги. Команды, выступающие в суперлиге и высшей лиге, брянские баскетболисты далеко общеголяли. Как сообщили в клубе, неравнодушие болельщиков стало залогом высокой позиции в рейтинге. Преданных фанатов тепло поблагодарили представители брянской «Десны». Команда намерена улучшить свои результаты в следующем сезоне. Брянская спортсменка Елена Жиляева стала чемпионкой Центрального федерального округа России по боксу среди женщин на турнире в подмосковных Химках. Кстати, это не первая победа брянской боксерши на соревнованиях высокого уровня. Напомню, по итогам прошлого спортивного сезона Елена в девичестве Бабичева, а ныне Жиляева, была признана одной из лучших спортсменок Брянской области. Добавлю, в прошлом году Лена стала серебряным призером чемпионата России по боксу, а также завоевала бронзу на чемпионате мира. В Брянской области прошел турнир по сидячему волейболу. Участие в соревнованиях приняли ветераны специальной военной операции, а также гражданские спортсмены и команды Центра реабилитации инвалидов. Организаторы отмечают, интерес к адаптивному спорту на Брянщине постоянно растет. Для многих участников такая активность становится способом вернуться к полноценной жизни после тяжелых испытаний. Брянец Никита Концевой получил награду премии «Голос спорта» за комментирование спортивных событий. Отрадно, награду нашему земляку вручил известный спортивный комментатор, журналист, глава Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов. Никита Концевой, в свою очередь, поблагодарил коллег и отметил, что, несмотря на все сложности приграничья, спорт в Брянской области продолжает активно развиваться. Спортсменов поддерживают болельщики, посещая стадионы и дворцы спорта. В ближайшее воскресенье брянская «Динамо» проведет финальный матч сезона в рамках первенства второй лиги А группы «Серебро». Соперником подопечных Андрея Кончельски станет «Динамо» из Ставрополя. Встреча состоится на родном для брянцев стадионе. Добавлю, брянские «Динамовцы» подходят к заключительному туру в статусе одного из лидеров группы и намерены закрепить свой успех. Ставропольская же команда на данный момент занимает нижнюю строчку турнирной таблицы, однако сохраняет интригу перед финальным противостоянием. В матче первого круга, напомню, брянцы одержали минимальную победу со счетом 1-0. Руководство клуба приглашает болельщиков поддержать команду на трибунах в решающей игре сезона. Ожидается, матч вызовет большой интерес у любителей футбола, учитывая статус лидеров, который брянская «Динамо» удерживала на протяжении последних туров. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Авторадио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: В старину в среде брянского купечества и мещанства гостям в праздник были всегда рады. А в Новый год и под Рождество особенно. Горожане попроще отправлялись в гости после раннего обеда. Так было заведено. Ели с чувством и много. К торжественным дням готовились и припасали запасы заранее. Между рождественскими визитами выделялся один, наиболее ранний, который следовало совершить до света, сразу после заутренней или тотчас после обедня. В это время по домам ходили ряженые, а с вертепом и звездой – дети христославцы. Сейчас это традиция выродилась в грубое попрошайничество. Тогда же к таким выступлениям заранее готовились. Собирались в артели, устраивали спевки. Наиболее искусные из детей или взрослых устраивали вертеп для рождественского представления и восьмиконечную звезду с изображением Христа в центре на диске. Все было очень серьезно. Вертеп делали из промасленной бумаги и освещали изнутри. При посещениях христославцы пели тропарь, кандак к празднику и в конце кто-то произносил рацею. За это в награду исполнителям следовал подарок. Не поблагодарить детей было просто позором.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: С праздником, любимый город! Твое 3.2 радио!

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
7: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
6: Встречаемся в Айра!
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: праздникам любимый город. Твое 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 28. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Уже «Ты в кадре» у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Лазурбония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сегодня отмечается День России. Именно в эту дату, в 1990 году, была принята декларация о суверенитете РСФСР. Как отметил Владимир Путин, любовь к родине, гордость за ее историю, великие культурные традиции, а также верность патриотическому долгу объединяют многонациональный народ России. Глава государства также выразил твердое убеждение, трудовые достижения, воинские подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу отчизны останутся вдохновляющим примером для нынешнего и будущих поколений. Добавлю, с праздником россиян также поздравили иностранные лидеры. Президент Беларуси Александр Лукашенко называл Москву гарантом справедливого мироустройства. Он обратил внимание на прочность и дружбу между нашими странами. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил братство народов двух государств и пожелал России удачи и победы. Промышленность и сельское хозяйство являются основными драйверами Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в среднем доля их участия в экономике региона выше, чем аналогичная доля по экономике других российских субъектов. По словам руководителя области, это очень хороший и большой плюс. Егор Ковальчук подчеркнул, поддержка реально работающих сфер, отрасли, а также предприятий продолжится, что принесет еще больший экономический эффект. При этом, несомненно, есть и точки роста, например, создание комфортной городской среды, туризма и креативных индустрий. Егор Ковальчук акцентировал, продолжение выбранного курса на социальную поддержку жителей, а также повышение качества транспортного обслуживания и расширение участия региона в национальных проектах и государственных программах являются приоритетом работы правительства Брянской области. В Брянской области полным ходом идет программа догазификации. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, газ уже пришел более чем в 7,5 тысяч домов. Кроме того, за 5 лет по президентской программе газификации сетевое топливо получили жители 10 новых населенных пунктов. На площадке Петербургского международного экономического форума глава региона в ходе рабочей встречи с руководством компании-оператора затронули тарифные и имущественные вопросы. Договорились продолжать работу по разработке схем расположения объектов газоснабжения, помимо этого повышению платежной дисциплины потребителей. По итогам встречи подписали первый протокол совещания. Как напомнил Егор Ковальчук, в рамках реализации программы газификации в горизонте до 2030 года запланировано техническое перевооружение 8 газораспределительных станций, а также реконструкция второй нитки газопровода отвода в Новозыбкове. Это позволит увеличить объемы подачи газа действующим потребителям и подключить новых. 57-й международный фестиваль «Славянское единство» состоится в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, народы России и Белоруссии прочно связаны многовековой историей, уважением к памяти своих героических предков и сохранением культурных, духовных и нравственных ценностей. Добавлю, за годы своего проведения международный форум стал настоящим символом нерушимой дружбы. С 2014 года фестиваль поочередно проводится на территории России и Белоруссии. В этом году принимающая сторона Брянская область. Мероприятие приурочено к году единства народов России. Девиз фестиваля «Сквозь века вместе». Форум станет площадкой проведения тематических выставок и интерактивных экспозиций, спортивных соревнований между командами России и Белоруссии. Помимо этого, выставка промышленных достижений региона участников. Ожидается большая культурная программа творческих коллективов Брянской области, гостей из Гомеля и Могилева, а также Брянки, Луганской Народной Республики и Смоленской области. Официальный курс американского доллара на выходные – 71 рубль 91 копейка. Курс единой европейской валюты на выходные – 82 рубля 97 копеек. Сейчас в Брянске около 30 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 32 радио 404 300 33. Код города 48 32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком.

0: участникам «Любимый город». Твое 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Возможен дождь, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: В связи с расширением производства предприятия группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 14 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Я думаю, что многие из вас меня поддержат. Жизнь за баранкой – это целый мир со своими правилами, привычками, особенностями, которые прямым образом влияют на человека. Сегодня о том, что мы видим, что мы слушаем, как поступаем в ту или иную ситуацию и как все это отражается на дорожном движении. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Ну что, признавайтесь, часто ли вас охватывает злость за рулем? Думаю, не так уж это и редко случается со многими. Большинство водителей время от времени испытывают это чувство. И, конечно, чаще всего мы виним в этом других участников дорожного движения, которые так и норовят вывести нас из себя. Но давайте будем уже честны. Иногда стоит поискать причину своего раздражения прежде всего в себе самом, ведь не всегда люди вокруг такие уж и плохие. Так что, кто бы ни был виновником вашего гнева на дороге, учитесь с ним справляться. С гневом, а не с участниками дорожного движения. Это сделает вас по-настоящему классным водителем. Ну а теперь к обратной стороне медали, что называется. Вот я, например, иногда прямо негодую, когда рядом со мной долго едет машина с орущей музыкой, которая, ну, мне не совсем по вкусу. Да, скажете вы, это вкусовщина. И я с вами соглашусь. Но разве у вас такого не было? Ну, в общем, хватит уже обращать внимание на всех вокруг. Не ворчите. Все равно вы не сможете всех и все изменить. Старайтесь смотреть на вещи позитивно, вместо того, чтобы зацикливаться на других водителях. Если вас раздражает чья-то музыка, ну и что, включите свою. Или вот еще, например, часто встречаешь такие длинные пешеходные переходы, где пешеходы идут неспешно, как будто никуда не торопятся. Особенно бесит, когда зебра нарисована на широкой дороге. По правилам, мы должны ждать, пока пешеход полностью не перейдет, даже если он уже на другой стороне. Из-за этого многие водители просто выходят из себя, проклиная пешеходов за их, ну, как им кажется, неуважение к драгоценному времени водителей. Но, знаете, зря вы так на пешеходов грешите, ведь они не обязаны носиться через дорогу, как угорелые, чтобы вам быстрее дорогу освободить. Чтобы не нервничать лишний раз, не заостряйте внимание на этих медлительных пешеходах. Попробуйте представить, что дорогу переходят, ну, например, не люди, а стайка забавных и неуклюжих утят или котят. Поверьте, вам сразу станет легче, и вы перестанете так сильно переживать по пустякам. Психология.
0: Автомобильные факты.
1: Меня иногда просто бесит, когда приходится останавливаться на красный свет буквально на каждом шагу. Бывает, что попадешь вот в такую череду светофоров, и на каждом втором приходится ждать зеленого. Это дико раздражает и выводит из себя многих водителей. В такие моменты кажется, что время буквально застыло. Вот недавно со мной вообще приключилась история пипец. Стою на красном, загорается желтый, идет отсчет 3, 2, 1, я трогаюсь, выкатываюсь за ступлению, и вновь загорается красный. Итог – штраф за несоблюдение ступлений. Эх, друзья, помните, главное – это ваше внутреннее состояние, а не то, как быстро идет пешеход или загорается тот или иной сигнал светофора. Учитесь находить позитив даже в таких, казалось бы, раздражающих ситуациях, ведь спокойствие за рулем – это не только ваша безопасность, но и безопасность всех вокруг. И помните, каждый водитель, как и вы, может испытывать подобные эмоции, поэтому вместо того, чтобы осуждать, попробуйте проявить немного больше внимания. Это сделает нашу дорогу чуточку приятнее для всех, а дорожное движение немножко добрее. Удачи!
0: За баран!

0: дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
8: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3.2 Радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Я не раз уже говорил в своих передачах о том, что эмоции очень важно проживать полностью, но к горю, к скорби это относится, наверное, в наивысшей степени. Объясню на простой метафоре холодильника. Представьте себе, что вы холодильник. Внутри этого холодильника много-много разных продуктов. Эти продукты – это ваши эмоции. И вот у вас случилось какое-то горе, случилась скорбь. Вы часть прожили этих эмоций, а часть как-то где-то затаили, спрятали от себя. Это как какой-то продукт, маленький кусочек, который протух в холодильнике. И вы не понимаете, открывая холодильник, откуда воняет, потому что много-много разных продуктов. Холодильник полный. И вроде бы воняет-то не сильно, но вы берете какой-то продукт, который вы любите, а он пропитался запахом вот этого протухшего продукта. И вроде есть можно, но уже неприятно, уже не тот вкус, не то ощущение. Берете другой продукт, а он начал портиться, потому что лежал рядом с тем, который воняет. А найти его нельзя, потому что продуктов много, а кусочек, которого нет, он маленький. И надо перебирать весь холодильник. Надо все это выворачивать, вытаскивать все эти продукты, искать, что там воняет, потом мыть холодильник, потом складывать продукты обратно. Вот что происходит, когда вы недопроживаете горе. Оно отравляет все ваши эмоции. Хотите вы того или нет. Какие-то больше, какие-то меньше. Но отравляет эмоции все. Поэтому еще раз, относитесь к горю и к скорби очень внимательно и очень заботливо. И тогда ваш холодильник будет вас всегда радовать свежими и вкусными продуктами. Говоря другими словами, у вас будут те эмоции, которые вы хотите. И они не будут омрачены посторонними запахами и вкусами. Это был метод Карлова.
2: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 Радио. 404 333. Код города 48 32.

0: любимый город. Твое 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Возможен дождь, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сегодня отмечается День России. Именно в эту дату в 1990 году была принята декларация о суверенитете РСФСР. Как отметил Владимир Путин, любовь к родине, гордость за ее историю, великие культурные традиции, а также верность патриотическому долгу объединяет многонациональный народ России.
2: Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое. Глубокое личное восприятие России в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь наше историческое и культурное наследие.
1: Глава государства также выразил твердое убеждение, трудовые достижения, воинские подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу отчизны останутся вдохновляющим примером для нынешних и будущих поколений. С праздником россиян также поздравили иностранные лидеры. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Москву гарантом справедливости мироустройства и обратил внимание на прочность дружбы между странами. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил братство народа двух государств и пожелал России удачи и победы. Вопрос формирования кадрового резерва в медицине, обеспечения квалифицированными медицинскими кадрами брянского здравоохранения обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук и ректор первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко. Рабочая встреча состоялась в брянском филиале вуза. Глава региона отметил, это перспективы на ближайшие 5-6 лет, когда выпускники Сеченовского университета пойдут работать в поликлинике и больнице Брянской области. Добавлю, первый курс в филиале уже окончили 138 студентов в этом году. Набор более 400 человек, плюс обучающиеся в предуниверсарии. Готовится к работе приемная комиссия, она будет принимать абитуриентов уже в новом здании. Выборы губернатора Брянской области состоятся 20 сентября. После их проведения и инаугурации глава региона сформирует новый состав правительства. До этого момента текущий кабинет работает в прежнем режиме, но в статусе временно исполняющих обязанности. Кадровые перестановки коснутся всех министерств и ведомств региона. Добавлено, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи. Глава региона подчеркнул, перед брянским субъектом федерации стоят серьезные вызовы, особенно в текущей политической и военной обстановке. В этой связи будут приложены все усилия для того, чтобы добиться необходимых результатов и, прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из России в страны Евразийского экономического союза по итогам первого квартала нынешнего года выросли почти на треть в натуральном выражении. Рост связан с увеличением объема поставок зерновых, молочной и мясной продукции. Как сообщили в Минсельхозе, ключевой точкой роста для агропромышленного комплекса является способность бизнеса осваивать глубокую переработку сырья и переходить на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Отмечается, Россия в этом плане является одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире. На сегодняшний день российская сельскохозяйственная продукция поставляется более чем в 160 стран мира. Российская Федерация занимает третье место в мире по поставкам в тоннаже, а по отдельным направлениям лидирует. Отечественному агропромышленному комплексу удалось сохранить лидерство по поставкам пшеницы и мороженой рыбы. Обеспечили также лидерство по подсолнечному маслу, гороху и гречихе. Официальный курс американского доллара на выходные – 71 рубль 91 копейка. Курс единой европейской валюты на выходные – 82 рубля 97 копеек. Сейчас в Брянске около 30 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АстоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: и два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Возможен дождь, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио Славы 15 часов.
1: 3-2 Радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. День России в Брянском спорткомплексе «Путевка» открыли спортивным праздником. Под музыкальное сопровождение работники учреждения вышли на праздничную утреннюю зарядку. Затем в зрительном зале для ребят провели познавательную лекцию «Моя великая Россия». Дети узнали исторические факты, с азартом отвечали на вопросы викторины, пели песни и делились знаниями о народных праздниках. Погрузить в культуру страны помогли ее символы от матрешки до могучего медведя. А в спортивной теннисной школе состоялся матч спортивного марафона «Дружбы». Состязания были приурочены к празднованию Дня России. Спортсмены показали ловкость, силу и скорость. Игры были увлекательными и зрелищными, и чувствовалась и мощная поддержка со стороны болельщиков. Таким образом, участники доказали, что теннис на Брянщине развивается и превращается в массовый и доступный вид спорта. Баскетбольная команда «Десна», представляющая Брянскую область, вошла в десятку самых любимых болельщиками. Матчи брянских баскетболистов неизменно привлекают большое число зрителей. В итоге команда стала восьмой в рейтинге зрительского интереса. «Десну» обошли только топовые клубы, играющие в плей-офф единой лиги. Команды, выступающие в суперлиге и высшей лиге, брянские баскетболисты далеко общеголяли. Как сообщили в клубе, неравнодушие болельщиков стало залогом высокой позиции в рейтинге. Преданных фанатов тепло поблагодарили представители брянской «Десны». Команда намерена улучшить свои результаты в следующем сезоне. Брянская спортсменка Елена Жиляева стала чемпионкой Центрального федерального округа России по боксу среди женщин на турнире в подмосковных Химках. Кстати, это не первая победа брянской боксерши на соревнованиях высокого уровня. Напомню, по итогам прошлого спортивного сезона Елена в девичестве Бабичева, а ныне Жиляева, была признана одной из лучших спортсменок Брянской области. Добавлю, в прошлом году Лена стала серебряным призером чемпионата России по боксу, а также завоевала бронзу на чемпионате мира. В Брянской области прошел турнир по сидячему волейболу. Участие в соревнованиях приняли ветераны специальной военной операции, а также гражданские спортсмены и команды Центра реабилитации инвалидов. Организаторы отмечают, интерес к адаптивному спорту на Брянщине постоянно растет. Для многих участников такая активность становится способом вернуться к полноценной жизни после тяжелых испытаний. Брянец Никита Концевой получил награду премии «Голос спорта» за комментирование спортивных событий. Отрадно, награду нашему земляку вручил известный спортивный комментатор, журналист, глава Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов. Никита Концевой, в свою очередь, поблагодарил коллег и отметил, что, несмотря на все сложности приграничья, спорт в Брянской области продолжает активно развиваться. Спортсменов поддерживают болельщики, посещая стадионы и дворцы спорта. В ближайшее воскресенье брянская «Динамо» проведет финальный матч сезона в рамках первенства второй лиги А группы «Серебро». Соперником подопечных Андрея Кончельски станет «Динамо» из Ставрополя. Встреча состоится на родном для брянцев стадионе. Добавлю, брянские «Динамовцы» подходят к заключительному туру в статусе одного из лидеров группы и намерены закрепить свой успех. Ставропольская же команда на данный момент занимает нижнюю строчку турнирной таблицы, однако сохраняет интригу перед финальным противостоянием. В матче первого круга, напомню, брянцы одержали минимальную победу со счетом 1-0. Руководство клуба приглашает болельщиков поддержать команду на трибунах в решающей игре сезона. Ожидается, матч вызовет большой интерес у любителей футбола, учитывая статус лидеров, который брянская «Динамо» удерживала на протяжении последних туров. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Сословие брянского дворянства и чиновничества непременным обычаем накануне больших праздников было совершать визиты. Обычай этот был старый, во многом формальный и к концу века многими осторожно осмеивался. Приезжает, к примеру, визитер чином пониже в дом владельца чином повыше, чтобы засвидетельствовать свое почтение. А хозяин-то по сообщению слуги в приемный не принимает. И получается, еще надо приезжать, потому что, может быть, старшее лицо просто-напросто испытывает младшее на предмет полного уважения и почтения. Конечно, можно визитку с загнутым углом оставить слуге на подносе, как факт того, что был и почтил. Но всегда ли этого достаточно было? Это вопрос тонкий, психологический. Писатель Василий Васильевич Розанов, он жил в Брянске в 80-е годы, вспоминал важнейшей брянской традиции питье чая в огромных количествах, который гостям предлагали непременно, если обеда не предполагалось. Ну что для разговора? У огромного самовара с вареньями и сушками. Впрочем, повсеместно признавалось, что серьезных разговоров на таких встречах вести не стоит, и потому обсуждали в основном погоду, цены и городские сплетни, вроде той блаженной, которая пришла к Арсеналу и всех прокляла, а ее и тронуть побоялись, пока не приехала полиция и сбережением не увела с собой бесноватую старицу.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 3.2 радио. Это пульс. Это страсть.

0: Реклама.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Возможен дождь, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян и помогали побеждать врагов страны, заявил Владимир Путин, подчеркнув, Россия встречает сегодняшний праздник с гордостью за трудовые и ратные свершения предков.
2: Мы отмечаем этот праздник с теплым душевным отношением к родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое. Глубокое личное восприятие России в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь наше историческое и культурное наследие.
1: В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты, патриотические акции, церемония вручения государственных наград. Традиционно президент вручил в Кремле золотые медали Героя труда и государственные премии за выдающиеся достижения в науке, культуре, искусстве и общественной деятельности. Россияне заявили о гордости за историю своей страны. Опрос общественного мнения показывает, гордость вызывает самоидентификация, личная связь с Россией, ее историей и достижениями. События, которые больше всего вызвали гордость у участников исследований, стали проведение Олимпиады 2014 года, воссоединение с Крымом и строительство Крымского моста.
3: Россия – это мой дом.
4: Родина.
5: Это единое целое государство.
6: Это народ, который всегда придет на помощь.
7: Россия – это мощь.
8: Это вера, правда и любовь.
9: Развитие – это бескрайние просторы.
10: Россия – это мир.
11: Единство народов.
12: Россия – это моя родина.
13: Это здоровое молодое поколение, патриотическая молодежь.
14: Для меня это гимн нашей страны,
15: возможность для развития будущего наших детей.
16: Все самое лучшее, что может с нами произойти в жизни.
17: Это безграничные возможности для развития своего дела.
18: Россия – это ценности.
19: Это вечная любовь.
20: Страна, в которой прекрасные поля, озера, горы.
21: Люблю свою родину и горжусь ее могуществом.
22: Россия – это твердое и уверенное будущее наших детей.
23: Россия – это страна возможностей.
1: Добавлю, величие России в ее людях. Умных, творческих, трудолюбивых, сумевших вывести свою страну из тяжелейшего кризиса и отстроить современную прогрессивную державу, которая сохраняет и смело отстаивает в нашем жестком мире ценности гуманизма, равенства, милосердия, любви. Это бойцы специальной военной операции, спасающие наших людей, рабочие, плавящие сталь, судостроители, спускающие на воду новый корабль, учителя, читающие малышам стихи из сказки, машинисты, ведущие поезда, летчики-испытатели, поднимающие в небо новейшие самолеты, новостники, круглосуточно информирующие страну. 12 июня – это наш день, наш всеобщий праздник. Вопрос формирования кадрового резерва в медицине, обеспечения квалифицированными медицинскими кадрами брянского здравоохранения обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук и ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко. Рабочая встреча состоялась в брянском филиале вуза. Глава региона отметил, это перспективы на ближайшие 5-6 лет, когда выпускники Сеченовского университета пойдут работать в поликлинике и больнице Брянской области. Добавлю, первый курс в филиале уже окончили 138 студентов в этом году. Набор более 400 человек, плюс обучающиеся в предуниверсарии. Готовится к работе приемная комиссия, она будет принимать абитуриентов уже в новом здании. В Майском парке культуры и отдыха Бежецкого района Брянска состоялся межрегиональный фестиваль «Деснянский хоровод». Его участниками стали коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Орла, Калуги, Смоленска, Московской, Липецкой, Брянской области, а также Могилевской области Республики Беларусь. Песенное наследие, бережно сохраненное потомками, звучало одновременно душевно и величаво, проникая в самое сердце слушателей. Добавлю, фольклорный фестиваль «Деснянский хоровод» вошел в число главных событий года и отмечен в календаре мероприятий народного творчества субъектов России. Официальный курс американского доллара на выходные – 71 рубль 91 копейка. Курс единой европейской валюты на выходные – 82 рубля 97 копеек. В продолжающиеся праздничные выходные в Брянске будет около 23-25 градусов в плюсовом диапазоне. Синоптики прогнозируют также осадки и неисключенные грозы. Атмосферное давление – 737 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться.

0: Любимый город. Твое 3-2 радио.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу песню для друзей на 3-2 радио.

0: Сереге.
1: Реклама.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в аэро.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: выходной. Ты слушаешь «3-2 радио».
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Возможен дождь, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 16 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские власти анонсировали подготовку ряда ключевых изменений для водителей. Речь идет о реформе техосмотра, урегулировании ремонтных работ в рамках отзывных кампаний, а также введении новых ограничений на эксплуатацию транспортных средств. Об этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Минтрансу, Министерству внутренних дел и Минсельхозу дали задание придумать, как сделать техосмотр автомобилей лучше и эффективнее, чтобы он реально помогал делать дороги безопаснее. Сейчас у нас с техосмотром для легковушек такая история. Если машина младше 4 лет, и ты ее не продаешь и не переделываешь, то проходить техосмотр не обязательно. Для грузовиков и автобусов правила другие, но и тут понятно, что главное, чтобы люди и грузы доезжали безопасно, поскольку каждый раз, когда видишь в интернете, как у фуры или автобус отказывают тормоза, то вольно-невольно думаешь, а вообще проходил ли техосмотр данный транспорт или нет? И как он его проходил? Конечно, никто не хочет, чтобы техосмотр был просто бумажкой, но и требования должны быть вполне себе разумными. Важнее всего смотреть не на то, как машина выглядит, а на то, как она технически исправна. Нужно не допускать, чтобы машины ездили с поломками, которые влияют на рулевое управление, тормоза, свет, ну и так далее. Так что в России должны появиться способы заставить водителей следить за исправностью своих автомобилей. Один из вариантов – это вернуть обязательный техосмотр и открыть больше пунктов его проведения. Также стоит привлечь к данной процедуре и автосервисы. Сейчас, напомню, техосмотр в России могут проводить только те, кто получил специализированное разрешение. Это могут быть как компании, так и индивидуальные предприниматели. В список входят, кстати, и дилеры. У них есть договор с производителем. Независимые автосервисы тоже могут получить такое разрешение, если выполнят все требования закона о техосмотре.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее время, несмотря на действующие правила, все чаще звучат предложения о возобновлении обязательного техосмотра для водителей. Предлагается, что его возврат будет поэтапным, начиная с машин старше 7 лет, постепенно снижая возрастной порог до 6, 5, ну и так далее. Важно отметить, что это пока лишь мнение, которое, в общем-то, находит поддержку у экспертов. Игроки рынка настаивают на необходимости более тщательного и системного проведения техосмотра, а не на формальном подходе, когда машина просто-напросто фиксируется без реальной проверки. Сегодня многие техосмотры продают без фактического прохождения, что, вероятно, является причиной серьезной ДТП, происходящих, казалось бы, на пустом месте и без видимых причин. Ни для кого же не секрет, да? Если бы техосмотр проводился добросовестно, то такие автомобили попросту не допускались бы на дороге до устранения соответствующих неисправностей. Существующий технический регламент уже определяет перечень критически важных узлов и агрегатов системы управления, выхлопа, освещения, повторюсь, и так далее, которые должны быть в идеальном состоянии для эксплуатации. Инспекторы сегодня имеют право выписывать протоколы и запрещать эксплуатацию автомобилей свои выявленными неисправностями, направляя их на внеплановый техосмотр. Наконец, очевидна необходимость создания единой федеральной системы с унифицированными требованиями и правилами для абсолютно всех российских регионов. Тема, конечно, это непростая. Трогали ее уже 1 000 000 раз, муссировали ее уже 100 миллионов раз. Конечно, когда все будет приведено к единообразию, наверное, водителям станет проще. Но когда это произойдет, пока большой вопрос. Поэтому, друзья, следите за исправностью своих автомобилей и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Продолжая тему горя, хочу вам рассказать о фазах переживания горя. И здесь я опираюсь на исследования Федора Ефимовича Василюка, который много у нас в стране работал с гореванием, который много времени посвятил изучению этой темы. Первая фаза проживания горя – это шок и оцепенение. Это самая первая фаза, когда вы только узнаете о печальном известии. Вы скованы, напряжены, там часто бывает перехватывает дыхание. Иногда люди говорят, что они опустошены, иногда они замерзают, в кавычках, такая скованность у них происходит. Люди говорят, мы ничего не чувствуем, они как бы закрываются в себе. Там есть разные проявления, у разных людей они проявляются по-разному, но это та точка, в которой происходит разделение на до и после. Иногда люди отрицают этот факт, они не хотят его принимать. Мозг сопротивляется, и это нормально. Вторая фаза, она часто более явная, потому что в нее вовлечены окружающие. Это фаза поиска. Это фаза такого стремления нереального, это важно отметить, нереального стремления вернуть утраченное, отрицанием утраты, какими-то попытками договориться с всемогущими какими-то силами. Кто-то называет это Богом, кто-то называет это судьбой, Вселенной. Какими-то обещаниями этой Вселенной. О том, что я сделаю что-то, только верни мне его, только вот сделай так, чтобы это было по-другому. И здесь нет реальности, то есть здесь нет логики, здесь есть много эмоций. И это нормально. Это, еще раз, это нормальный этап проживания горя. И вот в фазе поиска, почему я сказал, что мы часто ее видим, потому что вовлекаются другие люди. Человек говорит другим людям о том, что как мне это сделать, подскажите мне, как мне его вернуть, как, что мне надо сделать такого, чтобы это отыграть назад. То есть человек начинает делиться этими эмоциями. Он ищет варианты, он только об этом говорит. У него еще жива надежда, что что-то можно сделать. Хотя головой он понимает, но эмоционально, внутренне он этого не готов принять. И здесь нужно проявить терпение, уважение и внимание к этому человеку. Не надо ему говорить, да все нормально, да ты переживешь. Не можете его поддержать так, как он просит. Просто молчите. Это будет гораздо лучше, чем вы будете давать ему дурацкие, на его взгляд, вот в этой ситуации, в которой находятся, советы. Потом он их оценит. Но в этой ситуации, в этой фазе горя, он считает ваши советы рациональные, дурацкими. Он еще к ним не готов. Фаза острого горя – это фаза, когда приходит отчаяние. Это когда мы понимаем, что, в общем-то, это неизбежно, это случилось, это нужно как-то принимать. Вот здесь всегда бывает очень много эмоций, очень много переживаний, бывает истерики, бывает публичное проявление эмоций, плач, крик. Это нормально. И сейчас я обращаюсь к тем, кто держит в себе эмоции, не держите. Вы имеете полное право горевать в полный голос. Это одно из обязательных условий того, чтобы вы прожили его полностью. Не готовы делать это на людях, стесняетесь делать это дома, но делайте это в полный голос. Это очень важный момент. Фаза так называемых остаточных толчков и реорганизации. Это фаза, когда вы еще вспоминаете, у вас периодически накатывает, вдруг, неожиданно, в какой-то момент вы сидите где-то, чем-то занимаетесь, вдруг накатывают воспоминания, вдруг какие-то эмоции, но вы уже справляетесь с ними. Вы уже меньше подвержены этим эмоциям. То есть это такие волны, наплывы. И уже вы находите им место, вы уже умеете с ними справляться. Вы уже понимаете, где внутри вас, вот в вашей мозаике, вашей личности, они занимают место. И, в общем-то, они каждый раз отправляются вот в то самое место, которое вы им отвели внутри себя. Ну и фаза завершения, это последняя фаза, когда вы преодолеваете барьеры, вот эти внутренние свои, культурные барьеры. И смысл этой фазы, и задача этой фазы как раз-таки завершить вот это принятие всей этой истории, расположить его внутри себя так, чтобы вам было максимально комфортно, как бы странно это ни звучало. Вот это горевание, прожитое полностью, должно превратиться в то, что вы можете в себе ощущать, не разрушаясь, не повергаясь в какие-то негативные эмоции. Да, может быть светлая грусть, да, могут быть воспоминания, да, это остается с нами навсегда, но это не вызывает такой острой и яркой негативной эмоции. Вот что такое фаза завершения. И если вы чувствуете, что это заняло в вас правильное, комфортное для вас место, значит, вы прожили это горе полностью. Это был метод Карлова.

0: реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Возможен дождь, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: будет очень редко.
1: Реклама.
2: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в Аэро!
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

mixtures, bridge, colors.

Thank you.

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян и помогали побеждать врагов страны, заявил Владимир Путин, подчеркнув, Россия встречает сегодняшний праздник с гордостью за трудовые и ратные свершения предков.
2: Мы отмечаем этот праздник с теплым душевным отношением к родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое. Глубокое личное восприятие России в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь наше историческое и культурное наследие.
1: В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты, патриотические акции, церемония вручения государственных наград. Традиционно президент вручил в Кремле золотые медали Героя труда и государственные премии за выдающиеся достижения в науке, культуре, искусстве и общественной деятельности. Россияне заявили о гордости за историю своей страны. Опрос общественного мнения показывает, гордость вызывает самоидентификация, личная связь с Россией, ее историей и достижениями. События, которые больше всего вызвали гордость у участников исследований, стали проведение Олимпиады 2014 года, воссоединение с Крымом и строительство Крымского моста.
3: Россия – это мой дом.
4: Родина.
5: Это единое целое государство.
6: Это народ, который всегда придет на помощь.
7: Россия – это мощь.
8: Это вера, правда и любовь.
9: Развитие – это бескрайние просторы.
10: Россия – это мир.
11: Единство народов.
12: Россия – это моя родина.
13: Это здоровое молодое поколение, патриотическая молодежь.
14: Для меня это гимн нашей страны,
15: возможность для развития будущего наших детей.
16: Все самое лучшее, что может с нами произойти в жизни.
17: Это безграничные возможности для развития своего дела.
18: Россия – это ценности.
19: Это вечная любовь.
20: Страна, в которой прекрасные поля, озера, горы.
21: Люблю свою родину и горжусь своим могуществом.
22: Россия – это твердое и уверенное будущее наших детей.
23: Россия – это страна возможностей.
1: Добавлю, величие России в ее людях. Умных, творческих, трудолюбивых, сумевших вывести свою страну из тяжелейшего кризиса и отстроить современную прогрессивную державу, которая сохраняет и смело отстаивает в нашем жестком мире ценности гуманизма, равенства, милосердия, любви. Это бойцы специальной военной операции, спасающие наших людей, рабочие, плавящие сталь, судостроители, спускающие на воду новый корабль, учителя, читающие малышам стихи из сказки, машинисты, ведущие поезда, летчики-испытатели, поднимающие в небо новейшие самолеты, новостники, круглосуточно информирующие страну. 12 июня – это наш день, наш всеобщий праздник. Вопрос формирования кадрового резерва в медицине, обеспечения квалифицированными медицинскими кадрами брянского здравоохранения обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук и ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко. Рабочая встреча состоялась в брянском филиале вуза. Глава региона отметил, это перспективы на ближайшие 5-6 лет, когда выпускники Сеченовского университета пойдут работать в поликлинике и больнице Брянской области. Добавлю, первый курс в филиале уже окончили 138 студентов в этом году. Набор более 400 человек, плюс обучающиеся в предуниверсарии. Готовится к работе приемная комиссия, она будет принимать абитуриентов уже в новом здании. В Майском парке культуры и отдыха Бежецкого района Брянска состоялся межрегиональный фестиваль «Деснянский хоровод». Его участниками стали коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Орла, Калуги, Смоленска, Московской, Липецкой, Брянской области, а также Могилевской области Республики Беларусь. Песенное наследие, бережно сохраненное потомками, звучало одновременно душевно и величаво, проникая в самое сердце слушателей. Добавлю, фольклорный фестиваль «Деснянский хоровод» вошел в число главных событий года и отмечен в календаре мероприятий народного творчества субъектов России. Официальный курс американского доллара на выходные – 71 рубль 91 копейка. Курс единой европейской валюты на выходные – 82 рубля 97 копеек. Продолжающиеся праздничные выходные в Брянске будет около 23-25 градусов в плюсовом диапазоне. Синоптики прогнозируют также осадки и неисключенные грозы. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: праздникам, любимый город. Твое 3-2 радио.
1: Реклама. Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянск. Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены, дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ», ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности»...

0: ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: В старину в Брянске были в моде маскарады. Их устраивали в общественном собрании и в офицерском клубе. Следует заметить, что в это время в Брянске квартировали два полка – Дорогобужский и Каширский. 150 офицеров на радость дамам украшали городские балы, а на радость лавочникам оставляли Брянску свои зарплаты. Маскарады, танцевальные вечера чередой шли от святок до крещения. Надо заметить, что на танцах разговаривать было не принято, и потому людям женатым, если на вечере не играли в винт, было совсем скучно. Зато для девиц такие праздники являлись редкой возможностью явиться во всем блеске и уловить потенциального жениха. Лишь отчасти развлекали избранную брянскую публику устраиваемые маскарады. Наблюдатель отмечает, что на маскарад в офицерском клубе большинство пришло как обычно, а из оригинальных костюмов стоило отметить дамский костюм Амура и мужской – бутылка водки. На каркас, обтянутый черной тканью, была наклеена водочная этикетка. В таком виде бутылка бодро прогуливалась среди участников вечера. Журналист брянского вестника подобный костюм расценил как верх пошлости.
1: История рядом. Слушай подкасты «История рядом» на волнах 3.2 Радио и ВКонтакте.

Убегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: праздником. Любимый город. Твое 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
4: Подробности уточняйте у администратора.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза, хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
5: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

войсках, которых не смогли отстрелять. Так пускай смотрят с тугой пустотой и укором, ведь кроме наших окон

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: выходной. Ты слушаешь?
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов УЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
5: Встречаемся в аэро.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

0: выходной. Ты слушаешь «3-2 радио».
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит.

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: Какие же вы все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки ни черта не жаль.

0: час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Законодательство на различных уровнях, так или иначе касающееся нашей с вами автомобильной жизни, претерпит изменения. Начинаем готовиться. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: И вновь сегодня я коснусь плана мероприятий для реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года, но стартуют они уже прямо сейчас. Сегодня, правда, взгляну на них под другим углом. Я бы сказал, с другого ракурса, но сути это не меняет, а вот изменения очевидны. Один из 260 пунктов данного плана касается алкозамков и других устройств, которые будут следить за состоянием водителя. Власти намерены понять, когда и как их применять. Это касается и систем, которые будут определять, а не заснул ли водитель за рулем и не отвлекся ли, а также дистанционно контролировать скорость, да и стиль движения. Кроме того, будут придуманы дополнительные меры для тех, кто постоянно нарушает правила дорожного движения. Минздраву в горизонте до 2030 года поручено решить, нужно ли менять список медицинских противопоказаний для водителей. А уже в этом году правительство должно узнать, как же лучше централизованно учитывать машины с иностранными номерами. Вы же помните, как популярно было вывозить машины из Киргизии, а? Ну все, басты, карапузики, лавочка закрывается. До 2028 года Министерство внутренних дел, Минпромторг, Минтранс и НАМИ должны изучить, насколько опасны праворульные машины на дорогах. А также до 2027 года для водителей таких машин планируют вести специальное обучение.
0: Автомобильные факты.
1: В России планируют вести еще и поэтапный допуск начинающих водителей к управлению автомобилем. Эта задача поручена Министерству внутренних дел и должна быть реализована уже к следующему году. Пока, правда, не уточняется, какие именно ограничения для новичков будут действовать, однако отдельно рассматривается возможность дифференцированного допуска, что может включать дополнительные требования для профессиональных водителей. Но в данном случае речь может идти, например, о запрете начинающим водителям выезжать на скоростные автомагистрали или, например, управлять автомобилем в ночное время или в условиях недостаточной видимости. Это, правда, лишь мои предположения, хочу оговориться сразу. Большое внимание будет уделяться системе подготовки будущих водителей. Ожидаются изменения в работе автомобильных школ, а обучение будет проводиться с учетом современных реалий дорожного движения. В этом году планируется актуализировать вопросы теоретического экзамена, а цель – исключить механическое заучивание ответов. К 2027 году в программы обучения водители включат еще и действия при дорожно-транспортных происшествиях. Как правильно оформить электронное извещение о ДТП, фотофиксацию обстоятельств и оказание первой медицинской помощи, далеко выходящие за рамки тех пунктов, которые сейчас обозначены в правилах дорожного движения. Правительство поручило рассмотреть возможность индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от характеристик автомобиля. К 2030 году планируется перезапуск национального рейтинга безопасности автомобилей РУНКАП, который будет использовать методики, аналогичные европейским ЕвроНКАП. Предполагается, что на его основе будут продвигаться самые безопасные автомобили, в том числе и для государственных закупок. Работа над рейтингом началась еще, напомню, в 2018 году, но была отложена. Планируется также обновление требований к системам активной и пассивной безопасности автомобилей с установлением их обязательности. В список могут войти системы помощи и удержания полосы, рулевого управления в аварийных ситуациях, кибербезопасности, автоматические остановки при потере контроля водителем и другие. Эти меры будут реализованы также до 2030 года. Конечно, все это сейчас звучит очень общей и мало какой-либо конкретики. Если бы она у меня была, разумеется, я бы вам о ней рассказал. Пока лишь рассказываю то, что знаю. А вы же должны понимать, куда мы движемся и какие тренды в перспективе будут развиваться. Ну а пока, друзья, строжайшее соблюдение правил дорожного движения и удачи.
0: За баранкой. Как при

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок. «3-2 радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Достаточно часто многие люди выбирают себе какого-то кумира, какого-то идола, человека, на которого они хотят походить. И один из критериев, преобладающий, это интеллект. Это то, как человек мыслит. Я считаю, что это не совсем верно. И академик РАН, и менеджер среднего звена, и, давайте уже честно будем говорить, не очень далекий дворник. Они все отличаются.

отличаются интеллектом, но они все могут быть внутри себя незрелыми психологическими подростками. Они могут по-детски обижаться и академик РАН, и менеджер среднего звена, и тот самый дворник, о котором я говорил. Они могут быть не отсепарированы от родителей. Они могут не иметь внутренней психологической зрелости. Хотя академик РАН будет блистать умом, будет блистать интеллектом. Менеджер среднего звена будет проявлять чудеса находчивости при решении каких-то производственных задач. Дворник будет прекрасно выполнять свои задачи по уборке территории. Да, у них есть ум, да, у них есть интеллект. У каждого свой, у каждого разной степени насыщенности и развитости. Но все они, повторюсь, похожи внутри, эмоционально, психологически. Поэтому уж если вам хочется сотворить себе кумира, уж хочется выбрать себе кого-то, на кого вы хотите походить и равняться, убедитесь, прежде чем это делать, что это психологически зрелый человек. И интеллект здесь не помощник. Психологическая зрелость – это другая история. Я уже рассказывал о том, что такое психологически зрелый человек. Эти записи вы можете найти в нашей группе «3-2 Радио ВКонтакте» в разделе «Подкасты». Это был Метод Карлова.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: выходной. Ты слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

есть нож, есть арбалет, они служат мне уже тысячу лет. У меня есть лес, и это мой дом, всю жизнь обитаю я в нем над кровью.

моих прошлых лет порвана нить, я по-новому научился жить. Человек исчез, его больше нет, а из тела его демон вышел на свет.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: сейчас.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

пульс. Это страсть. Это рок. В городе партизанской славы 22 часа.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Это страсть. Страсть. Это

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Убытки сверх лимита страхового возмещения по ОСАГО в размере 400 тысяч рублей станут теперь невозможны при ДТП. Конституционный суд России пришел к выводу, что такая практика нарушает баланс прав участников страховых отношений и стабильность экономического положения самих страховщиков. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Обычный спор о возмещении ущерба после ДТП между автовладельцем и страховой компанией привел к рассмотрению дела в Конституционном суде. Пострадавший настаивал на ремонте своего автомобиля в сервисном центре, а не на получении денежной выплаты. Страховщик, руководствуясь установленными правилами, оценил ремонт в 320 тысяч рублей. Однако автосервис выставил сумму куда большую, в 580 тысяч, что и стало причиной отказа в ремонте. После получения выплаты в 320 тысяч рублей, позже увеличенной до предельных 400 тысяч рублей, автовладелец посчитал ее недостаточно и обратился в суд. Судебные инстанции вплоть до Верховного суда подтвердили право потерпевшего на восстановительный ремонт за счет страховой компании, если его стоимость не превышает 400 тысяч рублей. При этом, если страховщик не выполняет свои обязательства по организации ремонта, потерпевший вправе провести его самостоятельно и требовать полного возмещения затрат без учета износа. Страховая компания подала жалобу в Конституционный суд, оспаривая положение закона об ОСАГО, который, по их мнению, обязывает их оплачивать ремонт сверх установленного лимита и возмещать полную стоимость при невозможности его проведения, что, разумеется, негативно сказывается на их финансовом состоянии, но кто бы спорил.
0: Автомобильные факты.
1: В свою очередь, Конституционный суд встал на сторону страховых компаний, признав неконституционным некоторые их положения. Суд посчитал, практика, когда страховщик полностью отвечает за ремонт автомобиля, если не смог его обеспечить, несправедлива. Это нарушает равновесие между правами и страховщика, и клиента, а также подрывает стабильность страхового рынка и доступность услуг для населения, ведь цены на страховку-то могут вырасти. Конституционный суд подчеркивает, что из-за подорожания машин и запчастей, в том числе и из-за санкций, разница между стоимостью ремонта по методике Центробанка и реальной рыночной ценой стала огромной. Теперь законодателям придется исправить эту ситуацию. А пока действует такой порядок. Если реальная стоимость ремонта выше 400 тысяч, а по расчетам Центробанка укладывается в страховую сумму, то пострадавший может потребовать деньги вместо ремонта, если не хочет доплачивать сам. А пока суть до дела, сами понимаете, автовладельцы остаются только в проигрыше, поскольку справочники, которыми пользуются для оценки ремонта, содержат заниженные цены на запчасти работы. Даже если вам и выплатят деньги без учета износа, их все равно не хватит, потому что реальная стоимость ремонта значительно выше. Ну, например, на китайские автомобили 400 тысяч рублей не хватит даже на пару фар. Например, лобовое стекло на Лисян сейчас стоит дороже, чем, не удивляйтесь, только на Rolls-Royce. А дорогие запчасти – это не редкость для обычных китайских машин, как показывает пример стоимости бампера на Амода, что уже стало настоящей притчей в языцах. Так что, друзья, на фоне всего происходящего, пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны, ведь если каждый из нас будет строго соблюдать правила дорожного движения, то количество ДТП неминуемо пойдет вниз. Соответственно, наши траты на ремонт и восстановление автомобилей снизятся, поскольку рассчитывать на серьезную помощь страховщиков пока не приходится. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.

пульс. Это страсть. Страсть.

0: выходной. Ты слушаешь?
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Шаг за шагом вперед, за годом год. Мы хотим увидеть рассвет. Мы любимым пели, солнце взойдет. Только солнца все нет и нет. В это можно не верить, как в райский сад. Но в легендах сказано так. На востоке встретишь солнце восход, а на западе солнце закат. Но никто не знает,

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: выходной. Ты слушаешь «3-2 радио».
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около 21, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Жизнь бывает разная. Для кого опасная, а кому идти по краю, кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей, когда на пороге дома встанешь у дверей.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: что? Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около 21, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около 21, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Неизвестно, что

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.